0: Самуи.
1: Радио Самуи.
0: Радио Самуи.
1: Радио Самуи.
0: Listen us on radiosamui.online.
1: Радио Самуи.online.